В эфире «Голос Türkiye». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Türkiye» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии я, Эльмира Демирдалич. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и рубрики «Мнение эксперта», «Турецкая кухня» и «Связанные добром».

Вначале коротко о событиях дня. Министерство иностранных дел Туркии выразило глубокие соболезнования семьям погибших и всему сирийскому народу после крушения парома на реке Евфрат в провинции Дейр-Зор. Национальная разведывательная организация Туркии МИД провела операцию против террористической организации ДАИШ. 30 тонн гуманитарной помощи из Туркии доставлены в пострадавшую от землетрясений Венесуэлу.

Американские силы атаковали десятки целей, чтобы лишить Тегеран возможности блокировать международное судоходство. Операция стала ответом на нападение на торговые суда в стратегически важном регионе. Московская область

за баррель. Ну а теперь подробнее об этих и других событиях. Министерство иностранных дел Туркии выразило глубокие соболезнования семьям погибших и всему сирийскому народу после крушения парома на реке Евфрат в провинции Дейр-Зор. Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что с глубокой скорбью восприняли известие о гибели людей и пожелали милости погибшим. В МИД также подчеркнули, что Туркия оказывает содействие в поисково-спасательной операции и продолжит поддерживать сирийское правительство и народ. По данным сирийского агентства САНА, паром, на борту которого находились 35 человек, столкнулся с мостом и перевернулся. Позже в больнице скончались двое детей, пострадавших в результате происшествия. Национальная разведывательная организация Туркии МИД провела операцию против террористической организации ДАИШ, задержав и доставив в Туркии Талипа Гюлера, известного под псевдонимом Абдусалям Тюрки. Он находился в международном розыске по линии Интерпола с желтым уведомлением и, по данным турецкой разведки, входил в структуру ДАИШ. Как сообщили в МИД, в ходе разведывательной работы было установлено, что Талип Гюлер является братом Касыма Гюлера, который был задержан и доставлен в Туркию в результате операции МИД в 2021 году. По данным разведки, Талип Гюлер в январе 2014 года незаконно пересек границу и отправился в Сирию, где присоединился к ДАИШ. Там он вел деятельность в координации с руководителями организации, в том числе со своим братом. После задержания Касыма Гюлера турецкая разведка продолжила работу по установлению местонахождения его брата. МИД отслеживала деятельность Талипа Гюлера и в итоге задержала его, вывезя из зоны конфликта в Туркии. Во время допроса Талип Гюлер признал свое участие в деятельности ДАИШ. Он рассказал о процессе своей радикализации и незаконном выезде в Сирию и вступлении в террористическую организацию, а также о работе, которую выполнял в рядах ДАИШ совместно с братом Касымом Гюлером. В МИД заявили, что подобные операции позволяют предотвращать подготовку терактов против Туркии, выявлять каналы вербовки новых членов ДАИШ и получать информацию о планах террористической организации. 30 тонн гуманитарной помощи из Туркии доставлены в пострадавшую от землетрясения Венесуэлу. Туркия направила в пострадавшую Венесуэлу 30 тонн гуманитарной помощи. Груз доставили двумя военно-транспортными самолетами. По последним данным, жертвами стихии стали 4490 человек. Более 16740 получили ранения. Спасательные службы продолжают разбор завалов. Помощь уже оказана свыше 120 тысячам семей. Повреждены сотни зданий, десятки тысяч жителей остаются без постоянного жилья. В ликвидации последствий катастрофы участвуют более 31 тысячи сотрудников экстренных служб, свыше 30 тысяч добровольцев и более 2,4 тысяч иностранных спасателей. Американские силы атаковали десятки целей, чтобы лишить Тегеран возможности блокировать международное судоходство. Операция стала ответом на нападение на торговые суда в стратегически важном регионе. Завершена новая волна ударов высокоточными боеприпасами по военным целям в Иране с целью ослабления возможности Ирана препятствовать морскому судоходству в Ормузском проливе, сообщило оборонное ведомство на своей странице в социальной сети X. Под удар попали иранские системы ПВО, береговые радиолокационные станции, ракетные и беспилотные объекты, а также малые суда. В операции были задействованы истребители, военные корабли, беспилотники «Камикадзе», а также впервые применены беспилотные морские аппараты «Камикадзе». Вашингтон прямо заявляет, что не намерен мириться с контролем над ключевой морской артерией. Ормузский пролив является жизненно важным морским коридором для мировой торговли. Иран его не контролирует, подчеркнули в CENTCOM. Американское командование заверило, что войска готовы обеспечить свободу коммерческого судоходства, несмотря на продолжающуюся неоправданную агрессию, преследования, угрозы и произвольные заявления Ирана. 7 и 8 июля
Американские военные

0: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
1: Московская область подверглась одной из крупнейших атак беспилотников за последнее время. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в ночь на 13 июля силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы сбили и подавили 81 беспилотник над территорией региона. По его словам, наиболее тяжелые последствия зафиксированы в поселке Пионерский городского округа Истра, где в результате падения дрона погибли 3 человека, еще 3 получили ранения. Пожар возник в 5 частных жилых домах. Еще 2 человека пострадали в Солнечногорске после попадания беспилотника в многоквартирный дом. Также повреждения жилых зданий зафиксированы в Истре и Можайске. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с вечера 12 июля в сторону московского региона было запущено более 350 беспилотников. По его словам, около 50 беспилотников были уничтожены на подлете к Москве, остальные на дальних рубежах. В Минобороны России заявили, что за ночь средства ПВО перехватили и уничтожили 342 украинских беспилотника над различными регионами страны, включая Московскую область, а также над акваториями Азовского и Черного морей. На этом фоне российское военное ведомство также сообщило о новых ударах по портовой инфраструктуре Украины, заявив, что были поражены объекты в Черноморске Одесской области, использовавшиеся для хранения военных грузов и горюче-смазочных материалов. Украинская сторона официально не комментировала заявление российских властей о ночной атаке. Аномально высокие температуры в Англии и Уэльсе стали причиной смерти более 2700 человек. Масштабы катастрофы оценила международная группа ученых, в которую вошли эксперты из Имперского колледжа Лондона, метеорологической службы Великобритании и Лондонской школы гигиены и тропической медицины. Первая волна жары пришла еще в мае, когда столбики термометров поднялись до рекордных для этого месяца 35,1 градуса по Цельсию. В это время от причин, связанных с жарой, умерли 550 человек. Основной удар стихии пришелся на вторую половину июня. Этот месяц был признан самым жарким за всю историю наблюдений в Великобритании. В отдельных районах страны воздух прогревался выше 36 градусов. Метеорологическая служба была вынуждена выпустить как минимум 3 красных предупреждения о последствиях для здоровья. В результате июньского зноя скончались еще 2200 человек. Британские острова оказались не единственным регионом, пострадавшим от климатических аномалий. Аномальная июньская жара во всей Западной Европе спровоцировала избыточную смертность и в материковой части континента. По оценкам исследователей, в Германии жертвами зноя стали около 5500 человек, во Франции 2000, а в Бельгии 1200. Стоимость нефти марки Brent в понедельник выросла почти на 5%, приблизившись к отметке $80 за баррель. Причиной стали новые взаимные удары США и Ирана, которые усилили опасения по поводу перебоев с поставками нефти через Ормузский пролив. Эскалация произошла после того, как США нанесли очередную серию ударов по иранским объектам, заявив, что это стало ответом на атаку Ирана на контейнеровоз под флагом Кипра. В Центральном командовании США сообщили, что целью операции было ослабление возможностей Тегерана угрожать коммерческому судоходству в Ормузском проливе. В свою очередь, Иран объявил о закрытии Ормузского пролива на неопределенный срок, хотя американская сторона заявила, что не признает это заявление. Последний виток конфликта практически

свел на нет надежды на скорое возобновление переговоров между Вашингтоном и Тегераном. Иран заявил, что возвращение к дипломатическому процессу возможно только после выполнения США прежних обязательств, связанных с безопасностью судоходства через Ормузский пролив и экспортом иранской нефти. Инвесторы опасаются, что дальнейшая эскалация может привести к серьезным перебоям на мировом энергетическом рынке, поскольку через Ормузский пролив проходит значительная часть мировых поставок нефти. Уважаемые слушатели, это были новости. «Йолла» – так называется песня, которая звучит для вас в исполнении Таркана.

Уважаемые слушатели, каждая война имеет политическую цель или, по крайней мере, должна ее иметь. В противном случае военные действия теряют стратегический смысл и превращаются в процесс, направленный лишь на уничтожение противника. В последние годы становится все сложнее с определенностью сказать, какова именно цель продолжающегося конфликта между Россией и Украиной. По мере того, как боевые действия на фронте все меньше приводят к решающим результатам, характер войны смещается в сторону гражданской инфраструктуры и населения, а сам конфликт все больше приобретает психологическое измерение. В результате вместо достижения политических целей на первый план выходит логика взаимного возмездия. Предлагаем вам комментарий на эту тему обозревателя TRT World на русском Сабира Аскер-Оглу. До начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года стратегия России в отношении Украины основывалась преимущественно на сочетании военного давления, дипломатических инструментов и концепции сферы.

эры привилегированных интересов. После событий 2014 года Москва стремилась не допустить интеграции Украины в НАТО и сохранить ее в собственной сфере влияния, рассматривая украинское направление как ключевой элемент своей региональной безопасности. В этот период реализация Минских соглашений, нейтральный статус Украины и особый статус Донбасса рассматривались Кремлем как основные политические инструменты достижения этих целей. Однако отсутствие прогресса в переговорном процессе и дальнейшее сближение Украины с Западом привели к тому, что в конце 2021 года Россия выдвинула США и НАТО ультимативное требование о пересмотре европейской архитектуры безопасности. В декабре 2021 года Россия представила США и НАТО проект соглашений о гарантиях безопасности, в котором были сформулированы два ключевых стратегических требования. Во-первых, Москва настаивала на отказе от дальнейшего расширения НАТО на постсоветском пространстве, прежде всего в отношении Украины, а также на фактическом признании этого региона сферой привилегированных интересов России. Во-вторых, российская сторона потребовала возвращения военной инфраструктуры НАТО к параметрам, существовавшим до подписания основополагающего акта России-НАТО 1997 года, включая существенное сокращение военного присутствия Альянса в Восточной Европе. После того, как США и НАТО отвергли эти требования, Кремль сделал ставку на силовой сценарий, рассчитывая вернуть Украину в собственную сферу влияния посредством военной силы. Тем самым более широкая стратегическая задача России, связанная с пересмотром европейской архитектуры безопасности, фактически сузилась до украинского направления. С началом полномасштабного вторжения в феврале 2022 года стратегические цели России вступили в новую фазу. Накануне вторжения Москва признала независимость Донецкой и Луганской народных республик, а позднее объявила об их включении в состав Российской Федерации. В качестве официальных целей специальной военной операции Кремль обозначил демилитаризацию и денацификацию Украины. В военно-стратегическом смысле это предполагало разгром вооруженных сил Украины, тогда как в политическом измерении речь фактически шла о смене власти в Киеве и формировании лояльного Москве политического режима. Однако уже в первые недели войны официально декларируемые цели начали постепенно трансформироваться под воздействием ситуации на поле боя. Акцент на демилитаризации и денацификации стал заметно ослабевать. Вместо этого российское руководство все чаще определяло задачи войны как обеспечение безопасности России от военных угроз со стороны Украины и Запада, прекращение боевых действий в Донбассе и защиту населения Донецкой и Луганской народных республик. Подобная трансформация свидетельствовала о том, что первоначальная стратегия, предполагавшая установление контроля над всей Украиной и смену политического режима в Киеве, постепенно уступала место более ограниченным военно-политическим задачам, сосредоточенным преимущественно на Донбассе. Фактически Кремль начал адаптировать свои стратегические цели к складывающейся военно-политической реальности. Не сумев в короткие сроки разгромить украинскую армию и установить контроль над Киевом, российские войска столкнулись с серьезными логистическими трудностями и ожесточенным сопротивлением в условиях городских боев. В этих условиях в марте 2022 года стороны предприняли попытку урегулировать конфликт дипломатическим путем в ходе переговоров в Стамбуле. На переговорах российская сторона сосредоточилась на трех ключевых политических требованиях – закреплении нейтрального внеблокового статуса Украины, введение ограничений на численность и вооружение украинских вооруженных сил, а также урегулирование статуса Донбасса посредством политико-дипломатических механизмов. Таким образом, уже на раннем этапе конфликта Москва стремилась использовать военное давление как инструмент достижения политических уступок со стороны Киева. После появления сообщений о массовых убийствах мирных жителей в Буче и последовавшего международного резонанса, стамбульский переговорный процесс фактически был сорван. Одновременно Россия вывела свои войска из Киевской и северных областей Украины, сосредоточив основные усилия на восточном и южном направлениях. На этом этапе стратегические цели Кремля вновь претерпели изменения. Главной задачей стало установление полного контроля

над Донбассом, а также продвижение вдоль южного побережья Украины с перспективой выхода к Одессе и создания сухопутного коридора к Приднестровью. Реализация такого сценария позволила бы лишить Украину полноценного доступа к Черному морю и существенно изменить военно-стратегический баланс в регионе. В сентябре 2022 года, исходя из складывающейся обстановки на фронте, Россия объявила частичную мобилизацию, стремясь восполнить нехватку личного состава и укрепить контроль над оккупированными территориями. Одновременно Москва объявила о включении в состав Российской Федерации Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Однако дальнейшее продвижение российских войск, особенно на южном направлении, столкнулось с ожесточенным сопротивлением украинской армии, в результате чего темпы наступления значительно снизились, а линия фронта постепенно приобрела позиционный характер. В ответ Украина при поддержке западных стран приступила к масштабной подготовке контрнаступления. После нескольких месяцев подготовки 4 и 5 июня 2023 года вооруженные силы Украины начали широкомасштабную наступательную операцию. Ее основной стратегической целью являлся глубокий прорыв российских оборонительных рубежей на южном направлении, выход к Мелитополю и побережью Азовского моря, что позволило бы разорвать сухопутный коридор, соединяющий Донбасс с Крымом. Однако к ноябрю 2023 года украинские войска не смогли достичь поставленных стратегических целей. Несмотря на значительные потери с обеих сторон, ни одной из них не удалось добиться решающего стратегического преимущества. 6 августа 2024 года вооруженные силы Украины начали трансграничную операцию в Курской области России, заняв часть приграничной территории и продвинувшись вглубь российской территории на несколько десятков километров. Основной стратегической задачей операции было перенесение войны на территорию России, подрыв ощущения безопасности в российском тылу и принуждение Москвы к переброске части сил с украинского фронта на новые направления. 14 марта 2025 года президент Украины объявил о завершении Курской операции, заявив, что ее основные задачи были выполнены. Летом 2025 года в ходе переговоров между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным на Аляске было официально заявлено, что стороны не достигли какого-либо соглашения о прекращении российско-украинской войны. Вместе с тем, по сообщениям ряда СМИ и дипломатических источников, в ходе консультации обсуждался вариант замораживания линии фронта в обмен на отказ Украины от претензий на всю территорию Донбасса, включая районы, которые на тот момент не находились под российским контролем. К 2026 году линия фронта в значительной степени стабилизировалась, а конфликт приобрел характер позиционной войны, свидетельствуя о достижении относительного военно-стратегического равновесия между Россией и поддерживаемой Западом Украиной. Военное наступление России фактически достигло предела своих возможностей, а дальнейшие боевые действия все в меньшей степени способствовали достижению первоначально поставленных политических целей. Военная ситуация на фронте и заявление Владимира Путина от 29 июня 2026 года свидетельствуют о существенном сужении политических целей Кремля в украинском конфликте. Согласно новой позиции Москвы, Украина должна вывести свои войска со всей территории Донбасса, включая районы, не находящиеся под российским контролем, а между двумя государствами должна быть создана зона безопасности, которая, по мнению Кремля, необходимо для обеспечения национальной безопасности России. Все это свидетельствует о переходе от первоначальной стратегии, ориентированной на всю территорию Украины, к значительно более ограниченным политическим целям. Вместе с тем, Россия, не сумев установить военный контроль над оставшейся частью Донбасса, рассчитывает добиться этих результатов посредством переговорного процесса. Таким образом, нынешняя стратегия Москвы сочетает продолжение военного давления – с дипломатическими усилиями. Однако подобный подход одновременно демонстрирует неопределенность относительно конечных политических целей Кремля. Стремится ли Россия продолжать боевые действия в расчете на более благоприятные условия в будущем, или же готова согласиться на политическое урегулирование на основе существующей линии соприкосновения?
Кроме того, отказ от первоначальных максималистских целей в пользу более ограниченных политических результатов может быть воспринят частью российского общества как отступление, что объективно осложняет процесс принятия решений российским руководством. На фоне этих дискуссий российский философ Александр Дугин выступает против любых компромиссов с Украиной, предлагая отказаться от переговоров, перевести экономику и общество на военные рельсы и принять концепцию вечной войны. Однако с точки зрения классической стратегической мысли подобный подход представляется весьма спорным. Согласно концепции Карла фон Клаузевица, война является не самоцелью, а инструментом достижения конкретных политических целей. Война, не имеющая четко определенной политической цели, достижимого конечного состояния или предполагающая собственную бесконечность, с трудом укладывается в рамки стратегической рациональности. Исторический опыт показывает, что затяжные войны неизбежно приводят к тяжелым экономическим, социальным и институциональным издержкам для государства. Поэтому вопрос о том, насколько концепция Дугина о вечной войне совместима с фундаментальными принципами стратегического реализма, остается открытым. Однако сегодня остается дискуссионным и вопрос, удалось ли России добиться более выгодного стратегического положения по сравнению с довоенным периодом. Кремль, по всей видимости, осознает сложившуюся ситуацию, хотя нельзя полностью исключать влияние более радикальных и максималистских взглядов на процесс принятия решений. В этих условиях можно предположить, что современная стратегия Кремля уже не основана на ожидании быстрой военной победы. Скорее, речь идет о долгосрочной стратегии войны на истощение. С учетом текущей военно-стратегической обстановки и дипломатических процессов, Россия, по всей вероятности, сосредоточилась на двух ключевых направлениях. Во-первых, на продолжение длительной позиционной войны, опираясь на собственные людские и военно-промышленные ресурсы, а во-вторых, на расчете, что со временем человеческий, экономический и военно-технический потенциал Украины, а также масштабы западной поддержки будут постепенно сокращаться, что позволит Москве добиться более выгодных условий на возможных будущих переговорах. В классическом понимании стратегия рассматривает войну как средство достижения более выгодного политического порядка и заключения более благоприятного мира. Именно в этой логике Владимир Путин начинал военную кампанию против Украины. Дорогие друзья, это был комментарий обозревателя TRT World на русском Сабира Аскер-Оглу.

В мире, и особенно в турецкой кухне, распространено блюдо долма, в котором овощи или листовые овощи заполняются начинкой. Мясной или рисовой начинкой заполняются баклажаны, артишоки, томаты, кабачки, листья капусты. В средиземноморской кухне в Италии или Греции цветы кабачка наполняются сыром и жарятся или тушатся. В этом выпуске нашей программы мы расскажем о приготовлении долмы из цветков кабачка. Список ингредиентов. 30 цветков кабачка, 2 нарезанных лука, 1 стакан оливкового масла, 1 натертый томат, 1,5 стакана риса, 0,5 стакана горячей воды, 1/4 пучка мелко нарезанного укропа, 1 чайная ложка сушеной мяты, 1/3 чайной ложки соли, 1/4 чайной ложки молотого черного перца. А вначале осторожно очистите цветки от тычинок и от зеленой части с внешней стороны. Налейте половину оливкового масла в широкую кастрюлю.

Спассируйте лук до того момента, пока он не подрумянится. Промойте рис и высыпьте его в кастрюлю с луком и потушите его до тех пор, пока рис не станет полупрозрачным. Добавьте натертый томат, потом черный перец, соль и мяту. Добавьте воду так, чтобы она покрывала рис, и готовьте рис до испарения воды. После этого выключите газ и остудите рис. В остывший рис добавьте нарезанный укроп и перемешайте. Приготовленной рисовой начинкой понемногу начиняйте цветы. Верхнюю часть цветков после начинки заверните внутрь. Уложите фаршированные цветы в кастрюлю так, чтобы подвернутая часть осталась внизу. Полейте оставшимся оливковым маслом, добавьте теплой воды. Для того, чтобы цветки не развернулись во время готовки, накройте ее тяжелой тарелкой, закройте кастрюлю крышкой и готовьте на медленном огне 10-15 минут. По желанию подавайте на стол теплыми или охлажденными, украсив тонко нарезанными дольками лимона. Приятного аппетита!

связанные добром. Вакф в мусульманском праве – это имущество, переданное государством или частным лицом на религиозные либо благотворительные цели. Вакф может входить как недвижимость, так и движимое имущество. Дошедшие до нас исторические документы открывают удивительные детали этой традиции. В одном из актов XVI века, закрепившем передачу имущества в вакф, указано: «Имущество передается с тем условием, чтобы на дороге сыпали золу, дабы идущие в школу дети не поскальзывались и не падали». В другом документе одной из функций вакфа значится компенсация убытков хозяевам служанок, случайно разбивших посуду, чтобы защитить девушек от гнева и наказаний. В глазах современного человека имущество часто ценно лишь как средство накопления капитала и влияния. Мы дорожим вещами и с тяжелым сердцем расстаемся с ними на закате жизни. Однако столетия назад на этих землях была выстроена система, полностью изменившая само отношение к собственности. Имя этой системе – вакф. Это не просто благотворительный институт, а воплощение идеи о том, что человечество способно усмирить личные амбиции ради искренней заботы о ближних. Вакф – это история о том, как материальное благо обретает вечность, деньги начинают служить людям, а само это понятие оставляет глубокий след в наших сердцах. Сердце этой системы питается из чистого источника мусульманского права – концепции «садакаи джария». Дословно это означает «неиссякаемое милосердие» или «источник добродетели». Согласно вере, даже когда жизненный путь человека завершается, его книга благих дел перед Богом не закрывается, при условии, что он оставил после себя дерево, в тени которого укрываются от зноя, родник, утоляющий жажду прохожих, или медресе, где люди черпают знания. Пока струится вода в выкопанном колодце и пока распространяются знания в основанной школе, Создателю непрестанно записывается награда. Именно эта вера на протяжении веков от сельджуков до Османской империи созидала особую социальную архитектуру. Туда, куда не дотягивалась рука государства, в самые глухие уголки приходила милость и забота вакфа. Это удивительный порядок, при котором каждый этап человеческой жизни оказывается освещен

наследием, оставленным кем-то из предшественников. С того самого мига, как имущество передается в вакф, оно перестает принадлежать человеку и признается собственностью Бога. Его больше нельзя продать, передать по наследству или изъять за долги. Отныне и до скончания веков оно становится кровом для сироты и опорой для путника. Само слово «вакф» буквально означает «остановка» или «удержание». Но вакф – это не застывший памятник, а живая традиция добрых дел, которая живет веками. Это способность человека изъять свои блага, имущество и заработок из эгоистичного контура личной выгоды и отдать их служению обществу. И такое приношение – не разовый жест, а благотворительность, которая переживет самого дарителя. Человек появляется на мировой сцене лишь однажды, чтобы сыграть свою роль и уйти. Кто-то оставляет после себя только имя, кто-то пустоту. Однако на древней земле Анатолии рождались люди, чье присутствие ощущается и после их ухода. Их дыхание до сих пор живет в прохладе городских фонтанов, их молитвы – в камнях старых медресе, а их забота – в улыбках сирот. На вершине традиции вакф стоит великое имя человека, закрывшего одну эпоху и открывшего другую. Это султан Фатих Мехмед. Он завоевал Стамбул не только мечом, но и скрепил этот триумф милосердием. Султан-завоеватель превратил вакфы из обычных благотворительных учреждений в институты, отражающие настоящий кодекс совести всей империи. Его знаменитая вакфнаме, учредительная грамота 1470 года, и сегодня считается вершиной социальной справедливости. Давайте вчитаемся в строки этого документа, завещание, которое Фатих составил лично. «Я, завоеватель Стамбула, немощный раб Божий Мехмед, назначаю по 2 человека на каждую улицу Стамбула. Пусть они каждый день обходят город с чашами на руках. Пусть стучатся в двери к тем, кто болен, не может встать с постели или выйти из дома. Пусть помогают им лечить недуги и кормят их. А если понадобится, пусть на руках несут их в лечебницу. Также назначаю людей, которые суровой зимой будут в тишине оставлять дрова у дверей вдов, у которых закончилось топливо. Чтобы в этой столице ни одна живая душа не осталась голодной, раздетой или брошенной. И если этим долгом пренебрегут, то грех за это до конца света будет лежать на моей шее». Задумайтесь. Правитель огромной империи не мог спать спокойно, переживая из-за страданий больного человека на окраине завоеванного им города. В этом и заключается суть непрерывного милосердия. Фатих подарил обществу не просто здание. Он объединил в одно целое силу государства и человеческое сострадание. Благодаря женщинам само понятие вакфа обрело особую эстетику. Доля женских благотворительных фондов в османской истории поражает. Супруги и матери султанов не просто жили во дворцах, они оставили материнский след на каждом клочке земли империи. Самые нежные и трогательные страницы в историю государства вписали именно женщины. Они тратили свои богатства не на личную роскошь, а на создание настоящих оплотов сострадания. И первой среди них стоит имя Безмиалем Валиде Султан, которую по праву называют матерью Стамбула. Супруга султана Махмуда II и мать султана Абдульмеджида, эта великая женщина вписала свое имя золотыми буквами в историю медицины, основав в 1845 году больницу Гуреба для бедных и неимущих. Учредительный документ этой больницы похож скорее не на официальный указ правительницы, а на завещание любящей матери. Она верила своему фонду заботу не только о здоровье, но и о достоинстве каждого одинокого человека. Вот что гласит ее воля.
каждого, кто ищет спасения в нашей лечебнице, принимать с почетом, невзирая на его веру и язык, давать им самые свежие лекарства и самые спелые фрукты. Лекарям и сиделкам относиться к больным так же чутко, как к родным детям. Если же исцелившийся скажет, что идти ему некуда, шить ему новую одежду, дать денег на дорогу и считать гостем моего фонда, пока ему не найдут жилье. Помните, молитва бедняка способна потрясти небеса. Безмалем Султан пожертвовала обществу не просто деньги, она вложила в это дело всю свою душу. Каждый камень, заложенный ею, утирал чьи-то слезы. И сегодня каждый вздох человека, обретающего исцеление в стамбульских клиниках Чапа или Джейрах-Паша, это эхо слов, написанных более 180 лет назад. Справедливость Фатиха, милосердие Безмиалем, прозорливость Юсуфзия Паши, еще тысячи имен, которые просто не поместятся на этих страницах. Все они знали, что земное богатство приходящее, а добро вечно. Деньги были для них не целью, а лишь средством, открывающим путь к человеческим сердцам. На воротах своих вакфов они вешали не замки, а табличку «Добро пожаловать». Когда сегодня мы проходим мимо этих старинных зданий и покрытых мхом фонтанов, мы соприкасаемся не просто с камнем. Мы отдаем дань уважения завещанию этих великих душ. Вакф – это негаснущий факел, связывающий прошлое с настоящим, а настоящее – с будущим. Этот факел будет гореть до тех пор, пока мы способны сопереживать чужой боли. Благодаря системе вакфов эгоизм частной собственности уступил место общественной солидарности, которая стала образом жизни. В этой цивилизации никто не был единоличным хозяином того, чем владел. В любом имуществе всегда была заложена доля соседа, путника, птицы и тех, кто еще только родится в будущем. Организации, которые в современном мире мы называем некоммерческими или общественными, это, по сути, лишь тень, отбрасываемая исполинским Платоном нашей истории. Само понятие вакфа напоминает нам, человек велик не тем, что он потребляет, а тем, что отдает. Утоляя жажду из старых фонтанов или гуляя в тени вековых медресе, мы становимся свидетелями этого вечного договора. Вакф – это система, побеждающая леденящий холод смерти. Вакф – это система, побеждающая леденящий холод смерти теплом человеческой доброты. Если имя человека спустя столетия продолжает жить в стипендии студента, лекарстве для больного или в брусчатке дороги, значит, этот человек не умер. Вакф спасает имущество от тлена этого мира и переносит его в вечность. Последователи идеи вечного добра оставили после себя не просто здание, а настоящую культуру созидания. Они глубоко понимали, что истинный хозяин благ – не отдельный человек, а все человечество. В следующей программе мы отправимся к самым щедрым истокам этой сети милосердия, к огромным котлам, спасавшим людей от голода и нищеты. Наш разговор пойдет об имаретах, благотворительных столовых. До встречи в этом мире, где столы были открыты для каждого, и никто не чувствовал себя брошенным. Оставайтесь на маршруте добра и идите по следам милосердия. Стоит протянуть руку, и меняется чья-то жизнь. Только тогда история обретает смысл. Встретимся на следующей неделе в программе «Связанные добром». Связанные добром.

И в завершение коротко о событиях дня. Министерство иностранных дел Туркии выразило глубокие соболезнования семьям погибших и всему сирийскому народу после крушения парома на реке Евфрат в провинции Дейр-Зор. Национальная разведка Туркии провела операцию против террористической организации ДАИШ, задержав и доставив в Туркию Талипа Гюлера. 30 тонн гуманитарной помощи из Туркии доставлены в пострадавшую от землетрясений Венесуэлу. Американские силы атаковали десятки целей, чтобы лишить Тегеран возможности блокировать международное судоходство. Операция стала ответом на нападение на торговые суда в стратегически важном регионе.

Московская область подверглась одной из крупнейших атак беспилотников за последнее время. Аномально высокие температуры в Англии и Уэльсе стали причиной смерти более 2000 человек. Стоимость нефти марки Brent в понедельник выросла почти на 5%, приблизившись к отметке $80 за баррель. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
10: Юфлет Зыри и Тюркия.
11: 这里是 Туарчи Чишэн 广播电台.
0: Инджан Кара, радио Садоя Тюркия.
12: Да, Тюркия радио, да.
13: Хосуме Тюркия и Дайна, радио Гаяна.
14: Петерчия радио Садбури Тюркия Скма.
15: Овода Тюркия Уни радиосы.
16: Аич радио Воча Тюркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия овоза.
19: Гитлеер Тюркиянын тети радиосы.
5: Е садай Тюркия.
3: Аңлап аткынына Тюркия овоза радиосы.
7: Эво ифонетис Тюркия.
5: Овди радио глас Тюркия.
2: Гидареди аммурия Тюркия.
1: Ини адала радио суара Тюркия.
12: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkia.
9: Este radio voz de Turkia.
6: Kochira wa Turkia no koe radio desu.
5: Zboru wa glasot na Turkia.
16: Efirde Turkia ovoz radio sa.
11: It Turkia hongia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkia.
15: Turkia une radio.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquía.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зъри и Турция.
10: 这里是 Туарчи Чешън Бонко Дентай.
6: Инджан Кара, Радио Садое Турция.
11: Да, да, Турция ғаг радио да.
12: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
13: Петерчия Радио Садбури, Турция с Кма.
14: Овода, Турция Вину, Радио Садбури.
15: Аич Радио Воча Тюркия.
16: Говорит голос Тюркия.
17: Эфирда Тюркия Оваза.
14: Гиплеер Тюркияның Пети Радиосы.
9: Е Садай Тюркия.
18: Аңлаватқаныңла Тюркия Оваза Радиосы.
19: Эзо Ифонетис Тюркия.
2: Овди Радио Глаз Тюркия. Гидарреди Амурия Тюркия.
5: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
7: Este es Radio Voz de Turquía.
18: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
14: Zboru wa glasot na Turkiye.
15: Efirde Turkiye ovoz radio.
3: It Turkiye hangia radio ya.
2: Oldu radio glas Turkiye.
6: Turkiye öne radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووچ د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: Челиши Туарчи Чешен Бонгодиан Тай.
12: Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
13: Да, да, Туркия Гаг Радио, да.
14: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Туркия Скма.
16: Овода Туркия Вину Радио Са.
17: Аич Радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овоза.
2: Гиплеер Тюркияның тети радиосы.
10: Е садай Тюркия.
13: Аңлаватқаныңла Тюркия овозы радиосы.
0: Эво ифонетис Тюркия.
5: Олди радио глас Тюркия.
4: Гидарре ди амурия Тюркия.
5: Ини адала радио суара Тюркия.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
10: Este radio voz de Turkiye.
17: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
16: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
17: It Turkiye hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
12: Turkiye une radio sa.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.